номер два. Имеющему кому же голос и возможность в колесе пробовать, предоставляя слово товарищу Двойкину.

возлюбим же прекрасное, красивое, изящное, возлюбим эстетичное.

настоящей. Всегда должна быть настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. Кофера Кристинка просто должна быть неизвестной. Такой обычно популярной. И обязательно кавказской. Она должна быть настоящей. Всегда должна быть настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. Кофера Кристинка должна быть неизвестной. Такой обычно популярной. И обязательно кавказской. Она должна быть настоящей. Должна быть настоящей, только настоящей. Да-да-да-да, настоящей.

0: Support for WABE comes from the Atlanta Journal-Constitution, presenting Who Blew Up the Guidestones, a new original podcast about a monumental mystery in Georgia. You can listen now at ajc.com/guidestones or wherever you get your podcasts. Support comes from MoDA, the Museum of Design Atlanta. Posters are a punch in the eye, a dagger to the heart, and a question to the mind. See the world's best public notice, the U.S. International Poster Biennial, now through May 22nd. Museumofdesign.org.
1: Kowski, Rimsky, Kosakov, Вы музыкальны, изящны, стройны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, Вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Вы затебаете несколько струн. Как это правильно, как это верно, Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти

всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам, смотрите сюда.

тщательность, всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем мы сажать.